0: Скворица.
1: Кто это?
0: Неловко, Вячеслав Ричардович.
1: Камни. Two 11 ultimate taxi 12 R3.
0: Copy. Go ahead.
2: 12th in Michigan, Wisconsin plate 721 X-ray Frank George. 721 X-ray Frank George.
1: Sorry, 2000 back from the pumps.
0: 10-4.